с цветни грана лище паде. Сніме воде, моя любов, моя младость, моє ладе. З цветни грана лище паде. Сніме воде, моя любов, моя младость.